Еще раз, они для лечения болезни чувств нужно лечить жадность. А жадность лечится с помощью изменения понимания того, кто я такой. Понимаете? То есть, а почему я несчастен? Почему у меня нет вот ощущения полноты? Почему мне все время заедать все это хочется? А второе. То есть нужно заниматься самосознанием. Это первая методика лечения болезни чувств. А второе – это занятие чувств служением. То есть человек, в Ведах говорится, что человек должен жить так, чтобы все люди, которые его окружают, были удовлетворены. И тогда человек будет испытывать неописуемое счастье. Это тайна тайн. Это очень трудно, вот, хотя просто вроде, но понять трудно. Мы все здесь бегаем за счастьем, мы все за счастьем гоняемся. Мы думаем, вот сейчас куплю квартиру и будет счастье. Ну да, будет какое-то время. Потом опять все вернется. Или вот выйду замуж и будет счастье. Ну-ну. Или вот женюсь, там будет счастье. То же самое. Это вот сам этот настрой, он обрекает человека на провал отношений. Потому что когда счастье-то возможно? Замужем, когда счастье возможно? Когда люди ищут, кому служить нужно. Они хотят служить, они полные, они готовы отдавать. А если я хочу замуж, зачем? Чтобы стать счастливой, это означает, он должен делать меня счастливым. И в результате муж попадется абсолютно такой же. Он тоже будет искать ту девушку, которая, как он считает, сделает его счастливой. В результате только время их отделяет от того замечательного события, когда они начнут друг другу претензии предъявлять. Понимаете, вот и все. На этом их счастливая семейная жизнь благополучно завершится. Понимаете, то есть, еще раз повторяю, самое главное, методика, на что, собственно, самоосознание-то и направлено, оно направлено на то, чтобы оторваться от идеи, выдергивать, то есть извлекать счастье из окружающего мира, пытаться это делать. Еще никогда никому это не удавалось. И вряд ли удастся когда-то. А понять, что наше счастье или наша полнота жизни заключается в нашей способности отдавать, то есть делать других счастливыми. Вот насколько других смогли сделать счастливыми, настолько сами полноту и чувствуем. Но ведь это же реально так. Вот было же у вас в жизни, кому-то помогли. Бабушку через дорогу перевели, там еще что-то сделали. Заметили, вот она говорит, бабушка, там, спасибо, дочка, да, там, или еще. И на сердце как-то хорошо становится, как-то легко. Идешь потом так, летишь прям. Было такое? Ну так это всегда возможно, понимаете? Если вы находитесь постоянно вот в этом состоянии служения другим, вот это состояние полета, оно всегда и сопровождает его. Представляете, как классно? Но вот дойти до этого состояния, то есть реально в нем находиться, вот это нужно потрудиться. Не дешевая вещь. Но согласитесь, оно того стоит. Это удивительное состояние. Все его испытывали, все без исключения.

Если честно сказать, однократно хорошим быть легко в большом деле. А на самом деле жизнь, она проявляется в мелочах. И человек меняется в мелочах, и в хорошем, и в плохом. И вот как только у нас, вот ну, мы даже с вами, вот, например, встали на какой-то путь и начинаем, у нас огромные усилия, а результата вот, да? Ну, кроха какая-то. И если эту кроху кто-то заметил, да, ну, фу, надо дальше. Да, то есть у нас появляется прямо это желание дальше идти. Но по отношению к другим мы думаем, ну ты хоть как-то развей это вот это. Я бы тебя похвалила, но ты еще как-то не дотянул. До похвалы-то моей, да, моя похвала дороже. Поэтому просто не забывайте о том, что вот именно внимание, и не нужно какую-то речь особую толкать по этому поводу, да, а просто отметьте, ну ты вообще вот это да, да. То есть у мужчины моментом, как только вы замечаете мелочь, в нем проявляется рыцарь, ему охота больше. То есть это природа мужчин такая. То есть все мужчины на самом деле особо, ну как бы болезненная тема для мужчины и вместе с тем самое такое вот входные ворота в мужское, значит, сердце, это для мужчины самое главное – это быть нужным. Вот если мы ему периодически так или иначе не показываем, насколько он нам нужен, современная женщина обычно говорит: «Без тебя обойдусь». «Что ты думаешь? Что я без тебя ничего не смогу, что ли?» Да? То есть женщина таким образом утверждается, и она то есть, показывает, что даже я, как бы скрытый смысл у женщин фраза такая: я все без тебя могу, но я пока выбираю с тобой, ты должен это оценить. Да? То есть, хотя я могу совершенно спокойно без тебя, да? Но я с тобой. И он должен это оценить и сказать: ой, какая ты молодец, да, вот ты без меня можешь, а вот ты со мной. Но на самом деле, вот, когда человеку говорит: я тебя не люблю, да, потом очень сложно вообще вот от этой самскары освободиться. Если вам это сказали, а потом выяснилось, что он просто в порыве чувств так сказал, да, но на самом деле я тебя люблю. Теперь я вообще не верю ни тому, ни другому. Итак, мужчине, когда мы говорим: да кто ты такой вообще? Ты что думаешь, что ты мне что-то нужен, что ли? Да я без тебя обойдусь. Особенно, например, у меня и мама обошлась без папы, и бабушка без деда обошлась, и я обойдусь. То есть у меня такая вообще такой сценарий в голове. Вот это для мужчины самое травматичное переживание. Женщина, она должна мужчине так или иначе показать, что он ей нужен. Каким образом мы это можем сделать? То есть говорить: ой, слушай, вот ты мне позвонил прям так вовремя, вот просто тебя услышал, и аж, знаешь, сейчас такой период. Все, будьте спокойны, он вам будет звонить, напоминать о себе, да? То есть почему? Потому что он почувствовал, что он нужен. Для мужчины это центральное чувство, которое он должен пережить в своей жизни. Если он не находит с вами чувство своей нужности, значимости, вот в этой семье я нужен, без меня не пропадут. Вот это вот важно чувствовать для мужчины. Именно это чувство вызывает в нем рыцарство. Как же рыцарь? Он же опекает кого? Слабых. А если представьте себе, такие амазонки стоят, ну и что тут рыцарь какой-то? Кто ты такой вообще? То рыцарь он такой, вот его доспехи не знает уже как одевать, да? То есть рядом с амазонками он как-то думает, может я вообще и не рыцарь. А как только появляется вообще, все женщины же знают этот прием. До замужества мы все его легко используем. Ой, ну я же без тебя пропаду, да? Он сразу: да, готов прям, что делать, да, куда бежать, не знаю, прям что хватать, не знаю, что бы тебе сделать, такое не знаю. Но как только появляется вот это чувство, как это, поза сахарницы, да? Вот эта поза сахарницы, она все портит в жизни. Вот попробуйте теперь рядом вот с такой сахарницей рыцарем побыть, да? Мы можем так не стоять, но внутри мы так. И поэтому, конечно, важно, как подать ему. Надо подать ему так, то он очень нужен. Слушай, ну как вот это здорово, вот как здорово, что ты есть. Вот именно ты, никто другой. Вот это ощущение, именно я для нее. Вот именно я для нее важен. Появляется вот это желание опекать. И это, что самое удивительное, что у женщины самое огромное желание, чтобы ее опекали, чтобы о ней заботились и защищали ее, да? Это как раз-таки тема защиты, гарантий каких-то. Вот у женщины очень важны тема гарантий. То есть, если женщина не поймет, что к чему, я вообще за замужем или не замужем, а вдруг у него там уже кто-то другая, а вдруг еще что-то. Вот если вот эта почва качается, все, женщина ничего не может сделать. Поэтому мужчина должен женщине давать это чувство, что у нас все впереди хорошо. То есть, тогда женщина способна развиваться. То есть, чувство защищенности и внимания – это то, что женщине нужно.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Приведу пример сначала. Представьте, что вы нашли себе здесь идеального человека. Муж ли это, жена ли, неважно. Идеальная пара, все хорошо. Даже все идеально, вы же все равно имеете разные мнения по каким-то вопросам. И конфликты неизбежны, не так ли? Поскольку есть эго. И вот эго причина тому, что конфликты все-таки бывают. И вы любите друг друга. И при этом вы не уступаете, у вас есть эго. Эго-то тоже есть. И вот эго берет верх над этим, над любовью даже. Вы выбираете эго, подчинить все равно себе вот этого человека. Вот сказать, что я прав в большей степени. В конце концов, кто-то говорит, развод. А вы не уступаете. Говорит, ах так, а я тоже могу. Я тоже так могу. И вы любите друг друга и разводитесь. Такое бывает? Вы разводитесь. А потом что вы делаете? Знаете, как вы используете свободу выбора? Помните песню? А та... У той, которой я украден, в отместку тоже станет красть. Смотрите, свобода выбора, очень цепная реакция идет. Вы начинаете нового партнера искать. Зачем? Чтобы доказать тому партнеру, что можете быть счастливы без него. Я хочу привести пример, что это уже цепочка длится неизвестно откуда. Мы все еще доказываем кому-то о том, что мы независимо можем быть счастливы. А кому? Богу хотим доказать это. Оттуда, откуда мы изначально ушли. И все наши попытки быть счастливыми, независимо от попытки доказать этому высшему существу, что я и без него могу быть счастлив, независимо от него. Поэтому никакие логические аргументы, никакие разумные основания нас не волнуют. Это отношения. Это мой выбор. Мне говорят, с Богом хорошо. Я говорю, я и без Бога обойдусь. Это позиция. Вот это проблема, видите? Если мы сейчас взвесим, что дает ведическая культура и что дает нам современная культура, вы увидите, ведическая культура дает нам все. А современная система ничего в конце не даст. И все же мы выбираем систему. Почему? Такова психология бунта. Поэтому говорится, пока человек не смирится, он не станет на этот путь. А смирение означает, он примет одну вещь. Я не это тело. Вот тот человек, который принимает это, у него есть шанс. Что бунтарь материалистом становится. Я тело. Я живу один раз. У меня такая философия. Я отвергаю душу. Мне не нужно это все. Он начинает злиться, гневаться. Почему нельзя мясо есть? А я хочу. Ну да. В этом случае ничего нельзя сделать. Это психология бунта, психология свободы выбора. Духовная жизнь – это только свобода выбора. Это не какое-то образование, которое нужно насаждать людям. Или культура, которую нужно насаждать людям. Это свобода выбора. Она прививается только любовью. Никаким другим способом невозможно ее утвердить. И вот если мы получим эту любовь, мы вернемся к Богу. Это будет просто выбор наш. Как мы уже много сделали против Бога? Очень много. И представьте, сейчас мы получаем любовь от Бога. Знаете, что произойдет в душе? Переворот целый. То есть я столько всего натворил, и я получаю любовь, тем не менее. Так это же мой друг. Это же мой отец родной. Это же переворот сознания. Много, много людей переживают такие вещи.

Мантрартха шакла санту пуран санту мунвата. Татуран

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мои лекции.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи со звучей смерти.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Веда-радио. Время любить.

ведического знания, любого, как относящегося к материальным неким аспектам, аюрведа к этому относится, так как она работает в основном с вот этими структурами читта и шарира, так и духовному знанию в особенности, это то, что это знание, оно передается только от учителя к ученику. От учителя к ученику. Это обязательное условие, обязательный принцип. Одним из фундаментальных принципов такой передачи является уважение. Принцип уважения. Уважение старших, уважение учителей. Этот принцип, он является фундаментом, в принципе, восточной культуры, и особенно ведической культуры, который, этот фундаментальный принцип, на котором, зиждилось ведическое общество, которое существовало сотни тысяч лет, по большому счету, до этого. И то, что в свое время, когда Карл Маркс, он изучал социальные структуры различных обществ, анализ проводил такой глубокий, то он везде находил какие-то ошибки, где вот этот принцип эксплуатации, он работает. То есть ошибка означает принцип эксплуатации. Но когда он изучал традиционное ведическое общество, он единственное в этой системе, он не нашел никаких противоречий. И он сдался, он просто упустил эту тему, о ней не упоминал. Но это упоминается там историками, этот момент интересный. Потому что эта система, она подразумевала вот этот принцип уважения. Один из моментов вот этих, принцип вот этот уважения. И сейчас это можно видеть, я был в Индии, в такой традиционной семье, мне посчастливилось пожить какое-то время небольшое, но так или иначе я видел вот эти вот отношения, например, между детьми и родителями. То есть там, когда утром просыпаются дети, они подходят к своим родителям и касаются стоп, выражая таким образом почтение им. И это, я видел это не просто как некий ритуал, да, то есть, доброе утро, там, да, то есть как часто бывает, просто неосознанно там как-то сделал. Нет, это полная осознанность происходящего, Родители не дают благословения каждый день своим детям. Этот принцип, он удивительным образом работает. То есть там я уникальную ситуацию увидел. Там в одном доме, большой дом, достаточно состоятельная семья, индийская, традиционная, которая чтит традиции, потому что сейчас там влияние Запада также сильно. Там жило в тот момент, когда я был, четыре поколения. Четыре поколения в одном большом доме. То есть там жила семья, родители, потом их пожилые уже родители жили в комнате там отдельно, они уже совсем старенькие были. Двое детей жило со своими женами, тоже там разные у них были комнаты, и дети уже у них маленькие появились. И они жили просто, удивительно, у них такая атмосфера любви, и никакой вражды нету. У нас это нонсенс, да? В нашей культуре это нонсенс. Первое, что хотят дети, что сделать? Отдельно жить от родителей. Почему? Потому что нет возможности, нет кармы, нет понимания, как жить вместе, потому что раздоры, они полностью уничтожают какую-то совместную жизнь, да? А там это нормально читается. И так как этот принцип, он работает, естественным образом, пожилые люди, да, у них есть опыт. Они прожили жизнь, да? Жизнь прожить

не поле перейти, да? Они прожили жизнь, у них есть опыт определенный как в материальной сфере, так и в духовной сфере. И они этим опытом, естественным образом, когда к ним такое вот отношение, они им делятся. С одной стороны, этот принцип работает то, что взрослые люди в возрасте, им уже много не нужно. Уже тело как бы увядает, болезни какие-то появляются, чувства уже ослабели. Им нужно только несколько принципов. Это принцип уважения, то, чтобы их уважали в обществе. И то, что им уделяли время, внимание какое-то, да, дети, например, да. И они уже от этого счастливы. То есть там какая-то минимальная забота о теле, там, покушать, там, поспать, это понятно. То есть, вот этих вот два принципа, это внутреннее удовлетворение будет приносить в душе. А с другой стороны, они естественным образом хотят тоже что-то дать своим детям, естественным образом, там, близким. И вот этот процесс обучения, он даже вот так вот, вот этой вот ячейки, да, общества, в семье он происходит естественным образом, когда вот этот принцип есть. А что у нас происходит? Так как этого принципа нету, с одной стороны, так как нет знания. Люди не проживают жизнь, и результатом зачастую является что? Просто страдание. Так как человек, он не обретает знания, не обретает должного опыта, в первую очередь, в духовной сфере, он становится никому не нужным. Да? В нашем обществе пенсионеры – это слой населения, который никому не нужен. От них так или иначе хотят избавиться. Там дома престарелых, там еще что-то. С одной стороны. А с другой стороны, молодое поколение, оно лишается этого опыта. Они как бы начинают постоянно изобретать велосипед. Как бы на одни и те же грабли они наступают. В этом проблема. А там даже в таком принципе житейском чисто, вот этот принцип, он работал очень универсально. Это общество, оно было стабильным и существовало тысячи лет.

секрет брака в контроле. А сейчас думают, что брак означает секс, когда хочу. В любое время суток. По первому требованию. Это животное представление о семье. И что самое интересное, дети, рожденные от похоти, они будут похотливыми. Дети, рожденные от обиженных родителей, они будут обиженными всю жизнь. Дети, рожденные от стрессовых ситуаций, они унаследуют стресс. Знаете, такие трудные дети от вожделения? Они не слушают никого. Вот хоть что с ним делать, хоть кол на голове тиши, что за ребенок? В ведах называется это нежеланные дети от похоти. Вы не хотите такого ребенка. Вы не хотите, чтобы он таким, а он именно такой, как вы не хотите, нежеланный. А я хочу такого вот ребенка, а вот он другой. Но поймите, как вы зачали этого ребенка. Ведь сейчас женихи и невесты, они вступают в сексуальные отношения до брака, как придется. И ребенок сейчас, это просто побочный продукт секса. Вот он так себя и ведет. Это исследовано. В древних писаниях написано то же самое. Умонастроение в момент зачатия означает характер вашего ребенка. Как вы настроены. Поэтому в ведах описывается, что зачатие должно быть по-другому. Оно ничего общего с сексом не имеет. Я объясню. О сексе вообще говорить не нужно. Это каждый знает, как делать. А вот что такое зачатие? Там описывается, что сначала муж должен планировать потомка. Идею иметь, кого он хочет. Кабы я была царицей, для батюшки царя родила богатыря. Это его устроило. Ага, вот. Это моя жена. Потому что мне нужен хороший сын. Потомок. Наследник, которому я передам высокие ценности. Потому что я их имею. Я их должен передать. Итак, этот образ создает муж в собственном разуме. И желает такого потомка. Затем он это переносит, этот образ, жене. Жена выслушивает, они это обсуждают. Она становится счастливой и помещает этот образ в сердце. Все. Зачатие есть, говорится. Все остальное не нужно описывать. Несложно. Вот, то есть медитация. Поэтому до брака еще. Ведическая культура говорит, что мужчина до брака проходит школу аскезы, контроля чувств. Чтобы в семье не деградировать с женой, не падать. И женщина до брака тоже проходит специальную школу. Вот это женская энергия управляемая. Она сильнее мужской, поэтому она контролируется самой женщиной при помощи застенчивости. Это и есть тот предохранительный клапан от падения общества. Если вы встречаете декольтированную даму, смелую, она привлекает, но уважение к ней не почувствуете. Если видите уборщицу с покрытой головой, она не привлекает сексуально, но вы уважаете ее. То есть не похоть нужно вызывать, а уважение вот, в семье культуры.

первая истина, первый факт существования, который нужно отметить, неопровержимый факт, что мы с вами утвердили, ну, номер один, какую истину? То, что мы знаем, очевидно, факт. Я есть, я существую. Все, истина. Согласны с этим? Но бывают люди, что не согласны даже с этим. Говорят, я не существую, мне все так кажется. Что-то начитались что-то такое, вот придумают какие-то вещи. Конечно, я не думаю, что с такими людьми нужно обсуждать дальнейшие вещи. Но я надеюсь, что таких людей в зале нет сегодня. Я есть, я существую, это факт. Это первая основа истины. А вот с себя нужно начинать. Хорошо. Я могу во что-то верить, во что-то не верить, но я существую при этом, я есть. Это непровержимый, непреложный факт. Это первая истина, первая ступень познания себя и мира. Это доказанная истина, видите? Кто? Ученые доказали, скажите, кто? Физики или химики, кто? Или родители? Нет. Вы это знаете непосредственно. Не нужно никаких доказательств. Непосредственно восприятие себя, все. Видите, тут не нужно даже работать. Но если я спрошу, кто вы, это сложный вопрос. Вот я-то, это факт, истина. А вот кто я, это сложнейший вопрос в моей жизни. Потому что это какие-то понятия меняющиеся. Я меняю представление о себе, я меняю роли. Вот мы только что сейчас были в одном месте, и там молодой человек парализованный, 5 лет лежит. Болеет человек. Но там мать, она говорит, он одно образование, 2 образования, мастер айкидо, такие вещи напечатляет. Вот видите, кем он был. Это все ушло. А теперь он просто парализованный, болеет. Так случается. Это вот было и нет, а я-то остаюсь. Смотрите. Так кто же я? Вот это все приходит в роли и уходит. А я остаюсь. Больной ли я, здоровый ли? Имею профессию, теряю профессию, имею деньги, теряю деньги. А я при этом остаюсь и переживаю все это. Так это можно назвать истиной? Вот эти все обозначения. Веды говорят, нет. Это временная истина. Нельзя на нее полагаться, как на что-то постоянное. Вот это имейте в виду. Вы станете очень адекватным человеком, готовым к любым препятствиям, если не будете привязываться к каким-то обозначениям. Они потому что временные. Вот сегодня все хорошо, а завтра уже все не так хорошо. Вот и все. Вот так жизнь устроена. Чередование идет. Если мы к чему-то привязаны или чего-то очень боимся, как сможем жить, скажите? Как мы выживем? Страшная жизнь какая-то у нас. Мы об этой стороне жизни подумаем. Поэтому, если мы понимаем, что есть постоянная какая-то истина и временная истина, и различаем разницу между ними, мы уже обретаем определенную внутреннюю силу, стабильность. Как бы неподверженность внешним переменам.

садана или какая-то практика, которую я делаю, это синоним служения. В сущности, и формула эта очень интересно приводится в Бхагавад-гите. В Бхагавад-гите приводится эта тройственная формула изменений человека. Там говорится, сначала человек должен проявить изначальное смирение, найдя того, кто знает истину. Найдя человека, который несет в себе эту истину, олицетворяет истину, который излучает эту истину. И перед этим человеком я должен проявить изначальное смирение. Другое проявление смирения, или смирение мое должно углубляться, и это углубление смирения проявляется в том, что я его слушаю. Очень часто я нахожу какого-то человека, но при этом я думаю, хороший человек. Но я тоже хороший человек. Мы хорошие люди. Так. Второй шаг – это слушание. И это тоже смирение, потому что слушание, или когда я задаю вопросы, задавая вопросы, я в сущности признаю, что я что-то не знаю. Задавать вопросы очень сложно. Обычно, когда кончается лекция, спрашивают, какие вопросы, все молчат, все думают, ну это же и так понятно все, я же все это знаю. Так. Поэтому следующая вещь, слушание или моя способность не просто слушать, но задавать вопросы, это тоже своего рода смирение на более глубоком уровне. И следующее, когда я начинаю действовать в соответствии с тем, что мне сказали, это уже высший пилотаж смирения. Когда я делаю не то, что я хочу, не то, что я привык делать, не то, что мне приятно делать, а любая моя привычка очень приятна, а когда я начинаю делать то, что мне какой-то дядя сказал, этот дядя вообще и ум мой бунтует, ум мой возмущается. Кто-то из вас йогой занимался? Или какой-то другой практикой занимался? Ум возмущался, что нужно непонятно, что делать. Ум начинает возмущаться. Почему? Потому что я делаю не то, что я хочу. Потому что практика, любая практика, это всегда выход из зоны комфорта. Это всегда выход за пределы своих возможностей, всегда выход за пределы своих привычек. Это всегда какая-то ломка. Я должен буду делать что-то, не то, к чему я привык, не так, к чему я привык. Я должен буду реагировать по-другому. Когда ко мне пришла сегодня эта женщина и стала жаловаться на то, что у нее со вторым мужем, который расстроил их первый брак, расстроились отношения, сказала, вы попробовали быть смиренными по отношению к нему? Он говорит, ну только не это. Что самое могущественное оружие женщины – это покорность. Она говорит, нет. Я этим оружием не обладаю. Я рискую тем, что сейчас женская половина аудитории выйдет сразу же из зала. Но в сущности-то это на самом деле формула счастливой жизни. И поэтому другой перевод этого второго, третьего S – это служение. Потому что когда я практикую, я делаю не то, к чему я привык. Я делаю не то, чего я хочу, а я делаю то, чего хочет кто-то другой от меня. Назови его учителем, моим тренером, мастером, как его ни назови. Если у меня есть это настроение, а это на самом деле очень радостное ощущение, то тогда я буду заниматься практикой в течение долгого времени.

У нас дома везде, везде висели таблички. Говоришь шепотом, соседи услышат. Не, то есть, на кухне была розетка, которая была смежная с кухней соседей. И через эту розетку даже шепот был слышен. И говорила, и там было написано, лучше промолчать, чем сказать лишнее слово. Знаете, и однажды отец с мамой зашли на кухню, начали там говорить, и слышно, как соседи притихли там. И слышно, даже кто-то прислоняется туда. Отец не вытерпел, он взял кастрюлю, так что-то говорили, и бэнс! Там крик такой вылетает, такой, боже мой, что... На следующий день соседка выходит, здесь такое ухо ватное. Она долго рассказывала, как она там упала где-то, и ухо там повредило, что у нее стрельнуло в ухе. Ну, понятно, что произошло. И начинает через какое-то время, звонок в квартиру раздается, там человек 15 на лестничной площадке стоит. Все с такелами, с вилами, там, мы хотим узнать. Такое требование, участковый там стучаться в дверь уже. Таран принесли, чтобы это самое вломать. Что делать? Наша дверь открывается, мама уходит с пирожками. Как бы приготовила пирожки и начала всем раздавать. И люди кричат, а что такое, что произошло? То есть, как говорится, путь к сердцу других людей, это просто нужно угостить чем-то. Накормить человека, они вообще забывают про все обиды, про все какие-то оскорбления и так далее. Люди поели просто, представляете? И они все покушали, там торт им раздали, пирожки, и просто рассказали, ну вот мы тут начали веды изучать немного, там читаем писание, вот в Индию собираемся. А так что сразу-то они сказали, да господи, там мы тут уже напридумали вообще. Ну все хорошо, значит, не волнуйтесь, все ушли. Вот эти сплетни. Они такие, это описывается, это оружие, которое колет прямо в спину. Прямо в спину, знаете, из-под тишка. Это самая наводящаяся ракета, она всегда попадает в цель. Она может убить даже человека, может даже убить. Это опасное оружие. Против, оно, сплетни, оружие направлено против нормального развития нормального человека. Все. Если про кого-то сплетничаешь, значит нормальное развитие нормального человека, все хорошо. Против плохих вещей что используют? Суд. Против плохих вещей суд, их судят. Хорошие вещи начинают сплетничать, все, сплетничать. Описывается царь Фридрих XIII, в Европе, когда он был, он очень мудрый был царь. И одна придворная дама пришла к нему и начала жаловаться. А вы знаете, мой муж, он плохо про меня говорит. И Фридрих послушал, говорит, это, говорит, не мое дело. Он говорит, ну, он плохо и про вас говорит так же. Это, говорит, не твое дело. Но он себе навредит. Он плохо себе только делает. Это его дело. Ну, то есть, человек не попадал под эти, знаете, отношения какие-то, когда на него какая-то манипуляция. Ты должен послушать меня, я тебе сейчас все расскажу, это не мое дело, простите. Это вообще не твое дело. Это его дело. И так далее. Сократ, у него было, как говорится, три сита, через которые он просеял всю информацию. У него был любимый ученик. На этого ученика пришли жаловаться. Сейчас мы вам такое расскажем. Стоп. Первый вопрос. Запишите. Это правда то, что ты говоришь? Уверен 100%? Нет. Хорошо. Второй вопрос. Ты хочешь что-то хорошее про него сказать? Нет. А. Очень хорошо. Третий вопрос. Это поможет как-то ему, мне или тебе, то, что ты скажешь? Да нет, совсем не поможет. Так вот, посмотри сюда. Ты хочешь мне сейчас что-то сказать, в чем ты не уверен, что это 100% правда? Это что-то нехорошее, это никому из нас троих не поможет. Зачем мне это слушать? Проваливай. Не хочу это слушать. Можно задать эти вопросы. Какая-то нужная информация, что-то хорошее о ком-то. И поможет ли это вообще кому-то, и в конце концов, этому человеку? Если нет, тогда даже нет смысла слушать. Мы, конечно, понимаем женскую природу. Тут бесспорно. Есть определенные потребности, желания. Поэтому

У женщины есть три представителя Бога на земле. Первое – это мать, второе – это отец, и третье – это муж. Луна, Солнце, Юпитер. То есть это три планеты в благости, это три планеты представители божественных сил. И люди очень часто не понимают, они спорят со своей судьбой, они недовольны тем, они недовольны всем, они не понимают, что просто даже формальное выполнение каких-то наставлений, оно может драматически изменять судьбу. Например, ну еще, кстати, благословение стариков. Вот еще, это очень важный момент, немножко попозже поговорим. Например, ваш папа вас просит завести ему сегодня какую-то квитанцию. И вам это очень неудобно. Неудобно. Во-первых, у вас настроение сегодня не очень хорошее. Во-вторых, пробки в городе. В-третьих, можете ему воскресенье отдать, это более удобно, когда, там, допустим, вы с ними так увидитесь на семейном обеде. Но он вас попросил именно сегодня. И человек обычно начинает спорить. Ой, ну зачем? И начинается скандал. А на самом деле, каждое наставление, если оно не противоречит дхарме, ну, если ваш, там, допустим, папа говорит, ограбь там пивной ларек или там выпей там бутылку самогона, но обычно родители такие вещи не просят. Или просят? Просят? Иногда просят, но такие можно не выполнять. Но все наставления, которые не связаны с нарушением дхармы, это фактически каждый раз у вас возможность отработать свою карму. И каждый раз это нужно делать с радостью. Это все равно, что вам сам Господь Бог разрешил что-то сделать для себя. Очень часто люди это не понимают, они родители воспринимают как бы, ну, просто как приложение. Но на самом деле это не так. И поэтому в ведических семьях к родителям относились с особым благоговением. И любая их воля – это фактически воля Бога. Но мы иногда не можем это расшифровать. А я замечала как бы в своей практике, что иногда бывает, допустим, если тебя попросили о чем-то родители, и если… Ну, допустим, тебе вот неудобно это во время, ну, неудобно это сделать, или ты не хочешь это сделать. Но если все-таки ты это сделаешь, ты потратишь время какое-то, ты потратишь силы, но вдруг с какого-то другого конца, в каком-то совершенно в другом месте начинает что-то для тебя открываться, то, что было до этого закрыто. Я помню, как один раз у меня был небольшой перерыв между клиентами, может, полчаса. И в это время звонит мой папа и говорит, пожалуйста, я сейчас заеду, мне надо там перевести какую-то бумажку с английского на русский. И я помню, мне так хотелось там чай попить в это время. Эта бумажка была настолько, я могла бы там попозже заехать, все. Но я думаю, ладно, сейчас проэкспериментирую. Он завозит, я перевожу, и вот что-то и начинается вот в других областях, которые абсолютно, не связанные, начинает просто вести так, что ты не понимаешь, откуда это могло быть. А потом я, когда это начала практиковать, потому что, как и все дети, до моего знакомства с ведическими писаниями, я достаточно так легкомысленно относилась к тому, что тебя просят родители. И могла там сказать, давай попозже, давай то, давай сё. А когда я вот узнала о ведических знаниях, я просто, я экспериментатор по натуре, поэтому начала практиковать. И я увидела, что действительно, вот стоит тебе выполнить просьбу мамы или папы, вот именно так, как они это хотят. И у тебя начинает везение быть вот в тех областях, которые ты даже и не подозревал. То есть начинает тебе милость просто быть свыше. И поэтому с тех пор обычно дети, они слушаются, когда они маленькие, а уже взрослые у них как бы свое мнение. Мне кажется, что я наоборот, я сейчас их больше слушаюсь, чем когда я была маленькая. Я слушалась, но делала по-своему. А сейчас я знаю, что надо видеть за этим какой-то Божий промысел.

0: Я был в Ульяновске. И, как ни странно, в Ульяновске много музеев Ульянова, Владимира Ильича Ленина. Меня возили в музей, там была ведомость об окончании классической гимназии. И знаете, что он там изучал? Ну, у него там по всем предметам пятерки, кроме одного. Знаете, как по
1: поводу?
0: Четверка нет. Четверка у него по логике. Поставил четверку Керенский, отец того самого Керенского, который потом стал председателем партийного правительства. Такая судьба интересная. Видимо, потом Владимир Ильич за эту четверку мстил потом этому сынку. У него по латыни древнегреческому пятерки. И помните еще лицеисты Пушкин, там Лермонтов, там лицеисты писали древнегреческие зубри, там латынь. Пушкин Евгений Онегин пишет. Латынь из моды вышла ныне. Ныне, чтобы правду вам сказать, узнал немного по латыни, чтобы эпиграммы разбирать, потолковать об ювенале, в конце письма поставить вали, и помнил хоть не без греха, из Энида два стиха. Вопрос. Зачем они... Внимание, вопрос. Зачем они учили древнегреческий и латынь? Они не были ни медиками, ни юристами.
1: Философия
2: изучать. Это вообще развитие культуры.
0: Древнегреческий, французский они учили. Зачем древнегреческий? На этом языке никто не разговаривает. Латынь зачем учить?
3: Происхождение других языков.
0: А?
3: Это происхождение.
0: А зачем? Нет, из древнегреческого ничего. Из санскрита бы тогда учили. Хотя открыли этот немножко позже, но тем не менее.
2: Для общего развития.
0: Ничего себе. Ну, изучали бы тогда еще, там, не знаю, магию для общего развития. Нет, это все было выверено, совершенно необходимо. Древнегреческий вот, очень сложный язык. Очень... Я с греками разговаривал. А греки говорят, на древнегреческом очень тяжело разговаривать. А? Да они логику изучали. А знаете, зачем они учили? А девочки не учили. А знаете почему? Это ведь правильная версия. Они учили древнегреческий латынь, чтобы читать в оригинале Цицерона, Платона, Сократа. А для чего им читать философов?
4: Чтобы разобраться.
0: Что? Потому что философы учили, что происходит. Они разбирали жизнь. В чем смысл? В чем, что такое доброта? Что такое любовь? Что такое обязанности человека? Что он должен делать в тех или иных ситуациях? То есть мужчин учили разбираться, что происходит. А сейчас? Я 5 лет назад прочитал, что выпускники филфака философского факультета МГУ решили, ну, как бы сделать такой выпускной аккорд. Ну, это как бы такое проявление того, чего они научились, знаете. И что они сделали? Они на кафедре устроили оргию. Вот это современные философы. То есть сейчас философия не учит жизни. Не разбирается, она учит чего-то, ну, я не понимаю, чего это. Любопытная вещь. То есть мы с вами определили, мужчина, мужское качество — это, что нужно говорить мальчикам, что нужно говорить мужчинам. Если ты мужчина, ты должен уметь разбираться, что происходит.

Ну хорошо, здесь будут сценарии проблемные, одни и те же эпизоды, заметьте. И гордыня не хочет заметить, что причина во мне. Гордыня не хочет заметить, что причина во мне. Один, есть такая притча красивая. Один молодой голубь жаловался другому, пожилому, умудренному опытом голубю. Говорил о том, что все время, когда я выбираю себе какое-то гнездо, там какой-то отвратительный запах, я вынужден менять это гнездо на какое-то другое. Но в том следующем гнезде я обнаруживаю такой же отвратительный запах. И вот вся моя жизнь, подумай, пожалуйста, как она несправедлива ко мне. Я всю жизнь выбираю эти гнезда, и один и тот же отвратительный запах достается мне. Мудрый старый голубь внимательно слушал молодого голубя. Потом сказал ему: знаешь, запах, который тебе так неприятен, идет не от гнезд, а от тебя самого. И вот это есть гордыня. Когда мы все время обвиняем жизнь, но не хотим заглянуть внутрь себя, в то время как причина происходящего внутри нас. Ученик, он принимает. Ученик означает понимание, что жизнь дает мне какой-то урок. Она развивает меня как личность, поэтому, слушайте, пожалуйста, внимательно, посылает какую-то трудность в мою жизнь. Очень интересный момент. Итак, трудность есть как здесь, так и здесь, как и у ученика, так и у гордого человека. Одна и та же трудность. Но ученик благодарен этой трудности, а гордый человек недоволен. Претензия. А теперь небольшая ссылка на наш с вами опыт. Нам нужно понять, что мы все ученики. Когда мы с вами идем в какой-то поход куда-то, поднимите руку, кто ходил в какие-то походы, горные там или сплавы какие-то. О, слушайте, подготовленная аудитория в Донбай приехала. Вы что ожидаете, чтобы не было трудностей? То есть, когда вы идете в поход, вы ожидаете, чтобы не было трудностей? Чтобы все было под вашим контролем и одни наслаждения? Нет же такого ожидания, правда? Более того, как раз-то, когда трудности приходят, вот это и вдохновляет. А тогда зачем вообще мы идем в походы, сидели бы все дома, в общем-то, на диване там, плоский экран большой, телевизионный, бутылка пива рядом, все доступно. Нет? Мы идем куда-то, чтобы испытать трудности. Это является доказательством, что мы ученики. Мы хотим, чтобы трудности приходили в нашу жизнь. Почему? Потому что внутренне, интуитивно мы понимаем, когда это приходит, и я начинаю работать с этим, я начинаю развиваться как личность.

земле, это поклонение не значит посещение мест паломничества. Потому что семейные люди, естественным образом, все люди, семейные, не семейные, все делают какие-то ошибки. У нас можем сделать какие-то, сработать дурную карму. И места паломничества, особенно много таких мест в Индии, такие святые места есть также на Руси, но в Индии их также, их особенно много. Харидвар, Ришикеш, Шарангам, Канчипурам, Яманотри, Ганготри, Бадринатх. Их можно очень долго перечислять. Огромное количество святых мест по всей Индии. И там также очень много святых рек. Эти места также связаны с приходом каких-то различных аватар Бога или каких-то величайших осознавших себя душ, чье появление даже было предсказано за тысячи лет до их прихода. И личности, которые обладают трансцендентным сознанием, очищают все эти места, и эти места насыщаются этой энергией. В ведических писаниях очень много различных описаний, что многие паломники, даже приходя в эти места, обращали внимание, что тигр пьет бок о бок с оленем и у живых существ, которые издавле враждуют между собой или боятся друг друга в этих святых местах, которые пропитаны сознанием осознавших себя душ, у них нет вражды. Эти места также одухотворяются. Те места, где тысячи лет подряд поклоняются различные мантры, эта вибрация до такой степени пропитала всю атмосферу вокруг, что даже когда вы туда приходите, вы ощущаете, что вы как в другое измерение попали. Совершенно другой мир. И одна из обязанностей семейных людей – посещать такие места. И говорится, что человек, с него спадают вазы кармы. Целые вазы греховных поступков, накопленных не только за это рождение, а за предыдущее рождение, они падают с него. Это одна из обязанностей семейных людей – при возможности съездить туда, в такие места вместе с семьей. И как-то самое главное, что человек может получить в таких местах, ему нужно стремиться встретиться с осознавшими себя душами, которые обычно селятся там и живут там. И желательно получить от них знания о том, кто такой я, и о смысле бытия, о смысле человеческой жизни. Поэтому так человек получит высшее благо. Это третья обязанность семейных людей. Вторая обязанность. Кстати, что значит поклонение? Слово «поклонение» разным этим аспектам, разным этим личностям или поклонение будет по-разному проходить. Например, поклонение животным, это, как мы говорили, это их чесать, и кормить, и обходить коров. Поклонение высшим иерархам, это просто вы их почитаете, уважаете высших личностей. Одно из уважений, например, у нас нет сейчас возможности все подробности рассказывать, например, если человек, такие нюансы, что он мусор не кидает в огонь, это тоже способ выражения почтения. В речке он не мочится или не испражняется, потому что не кидает мусор в речке, это неправильно. И это способы выражения почтения. И это такие способы выражения почтения. Когда мы благодарим землю, благодарим этих высших, эти стихии, этих личностей, которые за ними стоят мысленно. И это выражение поклонения на нашем уровне. И то, как приписывается поклоняться. Поклонение земле, это, как мы говорили, это посещение этих мест. И когда человек парикрама, древнее слово, ознаменующее паломничество. Парикрама буквально означает поклонение или говорится, что шаг за шагом. Конечно, шаг за шагом человек, который проходит по земле, по святой земле, когда он проходит эти святые места, когда он слушает о том, что здесь происходило и так далее. Это метод поклонения этой земле. То есть каждый шаг, он очищает его от кармы. Каждый шаг. Там еще есть некоторые нюансы, но это основные механизмы поклонения. И буквально это означает выражение почтения. Это, тут он выражает почтение просто по пленному монастырению, обходя эти места и слушая о том, что это такое, общаясь с пленными живыми существами, которые там живут, осознавшими себя.

Дело в том, что новое время, которое сейчас наступает, это время такое революционное, это время нашего выбора, каждого из нас. Сейчас люди, в принципе, свободны. На нас действует, конечно, материальная цивилизация, но у нас есть свобода выбора. Мы, знаете, я для себя это состояние времени, которое мы сейчас живем, определяю таким словом «безвремение». То есть сейчас как бы вот все позволено. Хочешь — деградируй, хочешь — прогрессируй, хочешь — общайся, хочешь — сиди, как бы ной, если тебе не нравится эта жизнь. Хочешь — объединяйся в команды с кем-то, хочешь — будь одиночкой, хочешь — ребенка — рожай ребенка, не хочешь — детей — сиди бездетным. В принципе, как бы, знаете, вот так вот. Религии. Ну, да, вот у тебя такая религия, у меня такая религия. А в принципе истина никого особо не интересует. Ну, просто у тебя вот такая, а у меня вот такая. И человек, вот он такой, знаете, он, на него ничего не действует. Его ничем не прошибешь особо. Потому что все эти картинки, которые мы видим, какие-то, сейчас, знаете, искусство такое, вы, наверное, заметили, что искусство такое, что экшена все прибавляется и прибавляется. То есть красок все прибавляется, и эмоции все. Вот, то есть человека надо пробивать как-то. Вот. Раньше, например, могла быть какая-нибудь затяжная сцена такая, и человек сидел и вникал, что там происходит, как там меняется, как бы. Вот, как люди там действуют, глубина вот эта вот вся, то есть человек вот проникал во все это. А сейчас есть такую стену, вот это как, если такая вещь проявится в телевизоре, вот будет какой-то фильм вот с такими глубокими какими-то моментами, что это такое? Это же вообще не цепляет. Ну, взяли бы, набили там морду кому-нибудь, ну, это понятно, по крайней мере, ну, это по-человечески. А тут что-то сидят, смотрят друг на друга, в отношения вступают. Вот эта вот вещь отношения, чтобы вступать в отношения, нужно иметь свободное время. Нужно иметь время. Чтобы иметь такой дар, такую роскошь, как отношения, нужно иметь время. И сейчас человек, даже если у него внешнее время есть, просто вот время есть посидеть с женой, с ребенком, у него нет внутреннего времени. А что такое внутреннее время? Внутреннее время – это время, когда ты находишься как бы наедине, ты как находишься в контакте с самим собой. У тебя нет беспокойства, нет стресса. Стресс похищает наше внутреннее время. Мы становимся бедными, у нас нет внутреннего времени. То есть внешнее время есть, но внутренний человек, он не может соприкоснуться с другим человеком, с сердцем своим, потому что он в стрессе. Стресс – это не состояние, когда нам, ну, знаете, вот мы прямо вот в такое состояние, напряжение, истерическое какое-то состояние. Нет, стресс – это просто состояние внутреннего какого-то такого беспокойства. А что будет завтра? А что будет с моим счетом в банке? Там же с этим курсом вообще непонятно, что происходит. А у меня же там деньги лежат. Я же машину вроде хотел купить. Вот. Или еще что такое. То есть люди, знаете, это как азартная игра. В Ведах говорится, что есть последняя нога, вот последняя нога, на которую может опираться человек в своем счастье. Это честность. Или как вот порядочность. То есть порядочный человек может быть счастливым. А порядочный человек, он никогда, ну, не вступает в какие-то вот в авантюры. То есть он понимает, вот это вот, ну, как бы нормальное отношение, вот это нормальная работа. То есть он никогда не идет на какие-то авантюры. И поэтому он спокоен внутри, у него есть внутреннее время. А если он спокоен внутри, он может общаться с близкими людьми, он может уделить время жене, внутреннее время.

меня уже такой случай был. Я в молодости бегал, просто спортом занимался и жил в Самаре, учился в мединституте. Ну, иду из парка вечером, подходит ко мне один человек, мужчина, и вытаскивает нож и сует мне пузо вот сюда. Вот. Говорит, давай деньги, то зарежу. Я говорю, я согласен со всем, но у меня нет денег. Я спортом занимался, вот. Посмотрел мне, говорю, ну у меня дома есть деньги. Я могу вам дать. И он вообще удивился, он был в шоке. Нож как бы убрал. Такой, ну пошли домой, давай мне деньги. Пойдем домой. И мы пошли. Как бы, и я просто настроился, думаю, Господи, если ты хочешь деньги у меня забрать, ну забери эти все деньги. Неужели жизнь моя более дешевая, дешевле, чем эти все деньги, которые там у меня дома лежат, там гроши мои студенческие. Пусть все возьмет и заберет, ну все покажу, где что лежит. Я так настроился, у меня так легкость такая в сердце, так спокойствие. Я посмотрел на него, говорю, не волнуйся, еще 5 минут всего идти. Я вот там живу, на каком-то этаже, там, сейчас приду, я вам сюда. И он такой посмотрел на меня, ты говорит, да что ты там делал-то? Я говорю, да я спортом занимаюсь, я так работаю над собой. А что ты, говорит, ну, не испугался? Я говорю, а я испугался, но я постарался как бы к вам хорошо относиться, как к человеку, и это мне стало легче. Так я испугался, тоже не испугается, когда пузо, нож устыкает. Он посмотрел на меня и говорит, ну ты знаешь, говорит, я лучше тебя провожу, потому что я смелый, сильный, а ты такой слабачок. Ну, пойдем, я тебя провожу до дома. Проводил меня до дома, говорит, ну счастливо, ты хороший человек, давай я тебе руку пожму. Пожал мне руку. Все. Какая ситуация. Я не знаю, что будет в следующей ситуации, если так повторится. Может, он мне привяжет, он скажет, продолжай желать мне счастья. Вот. Я не знаю, что Бог хочет от меня, но вот в этой ситуации он, экзамен как бы был сдан. И сразу возникает вопрос, а если бы я ему что-то грубо сказал или не так? Понимаете, есть ведь риск, что просто пузо было бы проткнуто. Понимаете? И жизнь была бы уже не той, что сейчас. Больным человеком тяжелее жить, чем здоровым. Таким образом, надо понять этот принцип, что когда Бог дает нам свои испытания, надо вот смело, честно, с сердцем как бы взять и принять.

мы сами состоим из нашего прошлого опыта. Ну, не совсем корректно говорить, что мы сами, то есть мы сами, как высшие, как вот этот пользователь компьютера, да, и когда я говорю, что мы состоим из опыта, мы говорим, что наш компьютер, который воспринимает мир, состоит из опыта. То есть, скажем так, что нам дали задание исследовать какую-то, ну, не знаю, нору, то есть... Есть некая нора, и в нее нельзя пролезть без специального оборудования. Нам дают большой костюм, и у него есть видеокамера, у него есть различные предметы, с помощью которых я могу манипулировать там внутри этой норы. То есть не я сам туда лезу, грубо говоря, а я лезу в костюме. То есть если не было бы этого костюма, я бы не смог там в принципе существовать, мне там в принципе не интересно. Но так или иначе, мы сейчас не говорим о механизмах, да, воплощения души из духовного мира в материальный, но вот начнем с того, что мы уже там. И мы чаще всего забываем, что есть объекты восприятия, то есть тот компьютер, тот костюм, те, скажем так, щипцы или ножницы или какие-то еще инструменты, которыми мы действуем в этой норе или в этом материальном мире. И есть какие-то системы, которые отслеживают информацию, там температуру, влажность, содержание там газов, и выводят это на наш экран, и мы такие, мы это так исследуем, нам это, дескать, все интересно. И когда мы говорим, что мы видим мир, какими мы являемся, на самом деле мы видим мир через призму этого костюма, понимаете, через призму нашего компьютера. А в нем, в этом нашем замечательном компьютере, все, что мы видели раньше, так или иначе осталось. Ты знаете, это вот, когда мы несколько раз записываем, стираем информацию на хард-диск, то происходит такое явление, как фрагментация информации. То есть один большой файл, допустим, был записан на разных кусочках, и эти кусочки разбросаны по всему пространству этого жесткого диска. И уже доступ к этой информации несколько затруднен, так как он находится не в одном месте, и считывающие головки надо сначала здесь считать, потом там считать, потом там считать. И что-то подобное происходит в нашей голове. То есть все проблемы, которые у нас есть, они происходят от того, что мы не совсем эффективно пользуемся нашим компьютером. То есть периодически надо производить эту дефрагментацию. То есть это может быть разные вещи. Это может быть какие-то психотерапевтические методики. Это может быть какие-то процессы просто самовыражения. Это занятия любимыми делами. Это активный отдых. Это хатха-йога. Это там ношение драгоценных камней. Это прием каких-то препаратов лекарственных. Это все так или иначе влияет на наше тело, на наш ум. Когда мы проводим дефрагментацию, мы собираем воедино куски разрозненной информации. И имея это сразу, мы можем понять совершенно по-другому этот мир, понимаете? Потому что если мы будем думать, что дядя Вася, который я единожды сделал какую-то оплошность, хотя мы даже не понимаем, что имел в виду дядя Вася, когда, допустим, ситуация, он не отдал нам денег много, да, и мы думаем, что вот дядя Вася плохой, все дяди плохие, да и тети тоже, и занимать никому я больше не буду денег. И если бы я просто задумался, а почему он это сделал? То есть поставил себя во вторую позицию, в позицию другого человека, я бы, может быть, посмотрел на это иначе. То есть моя бы информация была, во-первых, шире. Я бы не только из этого единого кусочка, который вот у меня есть, я им владею. Я владею одним телескопом, да, который увеличивает, и вообще, который смотрит только в одну точку. Это как известная притча. Трое слепых людей исследовали слона. Один взялся за хвост, другой за хобот, третий за ногу. И они по очереди говорили. Первый, что взялся за хвост, говорил, ну, слон это, я знаю, что такое слон. Слон это такое тоненькое, такое болтается, прохладное, да? Тот, который взял за ногу, сказал, нет, ну что вы, слон это такое объемное, такое массивное, теплое, да? И прочное, твердое, да? Тот, кто взялся за хобот, он сказал совсем другие вещи. Он сказал, что это гибкое, подвижное, там, дышит, там, воздух двигается в нем. То есть, так или иначе, наш опыт, он бывает чаще всего ограничен. И степень его ограниченности определяет наше неэффективное восприятие и контакт с этим миром. То есть, если мы видим дядю Васю с точки зрения себя и только себя и только наших нужд, мы не сможем правильно построить отношения с ним и со всеми другими в дальнейшем. То есть мы не сможем правильно это сделать, мы не сможем общаться так, чтобы продолжать улучшать свои отношения с этим миром.

0: означает не только не изменять мужу там, с другим мужчиной. Это тоже вид верности, но это самый примитивный, самый грубый вид верности. Так как у нас психика имеет 7 уровней, то как раз на всех этих психических уровнях, на всех чакрах верность проявлена. Верность на первой чакре означает отсутствие измены. Верность на второй чакре означает вкладывать психическую энергию в мужа. Это означает создать ему условия, где он может что делать? Отдыхать. То есть жена должна рассматривать дома мужа не как источник для достижения своих идей каких-то, а как место, где она должна создать такую обстановку, чтобы он пришел и отдохнул. Теперь дальше. Верность на уровне манипуры, то есть третий чакра снизу. Это означает принять тот социальный статус, который муж может дать семье. Это верность. Ну, например, женщина хочет, чтобы муж был министром. Ну, предположим, у нее есть такие ожидания. Но вот так получается, что ей выпадает, допустим, мастер токарного цеха. Она должна принять статус. Она должна отказаться от своих амбиций и принять тот статус, который ей принес муж. Это называется верность. Чувствуете, уже сложнее принять, да? А мы только на третьем уровне. Еще 4 впереди. Следующая — верность на уровне Луны. То есть третий центр Луны, солнечный, четвертый Луны, Анахата. Верность на уровне Луны означает стать для мужа другом. Другом, таким другом, которому муж мог открыть сердце. Это очень редко происходит. Следующий уровень — Меркурий, Вишудха чакра. Это означает создавать мужу эмоционально благоприятную атмосферу. Параллельно это дает гарантию от гипертериоза женщины. Если женщина терроризирует мужа своими эмоциями,
1: то не стой, звоняй, забрал, положи забьешь сам на нее.
0: Дом музей называется. Знаете, все идеально, все чистота везде идеально, только нигде нельзя ни стоять, ни сидеть, ни лежать, ни дышать уже без команды. Следующий уровень — Аджна чакра, лоб, Сатурн там действует. Это означает разделить усилия мужа, принять его видение пути, по которому должен идти человек в плане самореализации. Ну, очень много слов сказал. То есть, такой, если женщина верна мужу вот на этом психическом центре, на шестом, это означает, ей нравится, как муж занимается самоосознанием, и она вдохновлена этим. И есть самый высший вид верности, который возможен между супругами. Это когда жена вдохновлена духовной практикой своего мужа. То есть когда она видит, как муж служит Богу, как он поклоняется ему, как он отспевает, допустим, молитвы, возносит ему или мантры какие-то отспевает. И она необычайно вдохновлена. Это самый высший вид верности, который только может быть. Такие люди, они из жизни в жизнь всегда будут вместе. Потому что их объединяет стремление к духовности.

И будучи в отчаянии, человек получает энтузиазм к поиску. Отчаяние дает энтузиазм к поиску. И такой человек обращается к объяснениям, которые даются в трактатах мудрецами. Он ищет объяснения. Но зачастую, в чем тут проблема, мы сталкиваемся не с духовностью, а с современной философией. Вот человек пошел искать, и вместо духовности он нашел какую-то галиматью абсолютно. Ну, такой факт происходит. Ну, зайдите в магазин, попробуйте там найти что-то духовное. Одна галиматья. То есть, он сталкивается с этим, вот это философствование. Что такое философствование? Мы говорили, современное философствование, современная философия зачастую представляет из себя умение очень сложно объяснить простые идеи. Сейчас я объясню, как это получается так. То есть, чем более непонятно говорит человек, тем более понимающим его сегодня считают. Видите, как интересно. В этом парадокс. Его тоже можно понять. Этот парадокс вот как появляется. В мире непонимания, где никто ничего не понимает, самым уважаемым считается самый непонятный человек. Самый непонимающий. Так как мир непонимания, то самый непонятный считается самым уважаемым. Так интересно происходит. Знаете, смотрел я один документальный фильм, не помню, про то, как подготавливали к каким-то, так сказать, философским то ли соревнованиям, то ли конкурсам, в общем, подготавливали студентов, чтобы они выходили и зачитывали свои доклады. Такой обучающий был фильм. И мне запомнился момент, что студент выходил перед преподавателем и рассказывал ему, как он будет объяснять.

Нет, свою концепцию. И преподаватель ему все время говорил: слишком просто говоришь, слишком просто говоришь, слишком просто говоришь, сложнее давай, сложнее, слишком просто говоришь. То есть вот это называется современная философия. То есть сказать все посложнее. То есть ученый человек — это тот, кто научился очень сложно говорить. Но может ли он объяснить, вот в чем вопрос. Объяснить может не каждый, далеко не каждый. Как понять сложное? Как понять то, что сразу не увидишь? Для этого в этих стихах и дается метод вот яги, да, или жертвоприношения. Некоторых пугает это слово, сейчас мы с ним еще раз разберемся. В этом нет ничего особенного. Жертвоприношение — это плата за то, что мы получаем. Когда мы платим за хлеб в магазине, это жертвоприношение. Просто термин такой — жертвоприношение. Ну, то и когда мы хлеб покупаем, это жертвоприношение. В магазине страшно, нет? Не страшно. То есть для того, чтобы что-то получить, надо чего-то отказаться, жертву совершить, пожертвовать что-то, отдать что-то. Называется жертвоприношение. Такой термин. Иногда он почему-то пугает, я не знаю почему. Но это плата за хлеб просто. Плата. Расплата. Все очень просто. Карта Виза. Так и для того, чтобы что-то понять, необходимо чем-то пожертвовать. В конце концов, тот, кто что-то берет, но ничего не отдает, называется вором. Это вор. Кто что-то берет, но ничего не отдает. В чем проблема воровства? В расплате. В расплате тоже, но самая главная проблема воровства состоит в том, что такой человек не может отчислен. Вор не может отчислен. По определению невозможно. И духовный путь начинается с тренировки вот этой жертвенности или искусства отдавать. Начинается с этой тренировки. Иногда мы настолько жадные, что путь развития начинается очень добро по отношению к нам. Потому что иногда у нас жадность колоссально развита. Поэтому путь развития очень добро к нам подходит и предлагает нам поучиться отдавать на самом плохом и ненужном. Отдай сначала самое плохое и ненужное. Мудрецы предлагают сначала отдать то, что явно вредит нам. Избавься от греха. Отдай свою греховную деятельность. Она явно вредит. Вот факт. Проверено. Всем от нее плохо. Перестань совершать греховные поступки. Научись отдавать все это такого явно ненужного. Давай потренируемся, увидеть, как это работает. Реальность. Это приводит к постепенному очищению, так как хлеб, за который мы заплатили, уже не является ворованным, это чистый хлеб. Знаете, как человек чувствует, где взял. Знаете, если ребенок что-то ему притаскивает такое подозрительно дорогое, он спрашивает, где взял, она не верит. Подарили, не ври. Стащил, неси назад. Да? Грязная вещь, все. И также, если мы что-то заплатили, это чистое. Мы заплатили, да, это чистое. Также и духовный путь, нужно что-то отдать, чтобы очистить его, иначе путь материальным становится. Мы хотим, так сказать, бесплатно, а украсть фактически. Так происходит.

personal relationship with the master.

полевой травой. В деревне в шляпе разодетый стоял с баяном над рекой. Он танцевал смешно и странно, и ты сердилась, что он пьян. Тогда спалить была готова не только шляпу,

совсем не знал. Он уходил, не сожалея, прощался вроде как шутя.

Итак, фактически люди согласны с тем, что существует проблема, но при решении этой проблемы они толкаются на одно очень интересное противоречие. Смотрите, мы натыкаемся на индивидуальное желание в накоплении богатств через производство, механизированное сельское хозяйство, не простое ведическое, а механизированное. Помните, начали с того, что трактор и Волга, механизированное на сельское хозяйство, торговлю, банковское дело и так далее. Мы натыкаемся на убеждение, что сила нации измеряется ее индустриальной мощью. Мы натыкаемся на потребительский менталитет, который отождествляет счастье со способностью потреблять. Счастье – это способность потреблять. Такое, у нас такая программа в голове стоит. А потреблять все больше и больше материальных благ. Итак, смотрите, какое интересное противоречие. С одной стороны, мы хотим, чтобы все было естественно, чисто, да, хорошо, но мы предстоим перед такой интересной ситуацией. С одной стороны, мы хотим иметь чистую и здоровую окружающую среду, а с другой стороны, так много людей стремятся к стилю жизни, неизбежно приводящему к экологическому кризису. То есть внутри нас такая установка, что счастье – это повышение потребления. А повышение потребления – это означает развитие технологий и науки. Да? А это сам режим вводит в кризис. То есть само это желание уже разворачивает такую цивилизацию, которая обязательно приведет к кризисной ситуации. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что фактически вот это вот материалистическое потребительское мышление само по себе является главной причиной кризиса. Это материализм. И материализм фактически экологически обречен. Об этом чуть позже вот так будет мощно сказано. Итак, как же найти средства удовлетворения нынешних нужд человека, не ставя под угрозу его будущие нужды? Смотрите, сейчас люди хотят потреблять больше, это обозначает, что потом им нечего будет потреблять. И вот вопрос, как найти такой режим потребления сейчас, чтобы наше нынешнее потребление не поставило под угрозу будущую способность потреблять, чтобы земли были живыми, чтобы среда была живой, чтобы могли дышать, там, жить, пить, там, есть и так далее. Как сделать сейчас таким потреблением, чтобы это потребление было всегда нормальным? Да? А не так, что мы сейчас потребляем очень много всего, и потом оказываемся в ситуации, что фактически нет ничего. Да? Закон кармы так действует, что мы должны брать, согласно Шопенгауэру, то, что нам выделяется, как естественная наша доля.

Да? Если мы хотим больше, мы можем получить больше. За счет чего? За счет того, что мы берем из своего же будущего. Мы из своего же будущего. Представьте себе, что у вас есть 100 дней, да? И вот у вас на 100 дней разложено, да? Больше вы не можете получить пищи там, или денег. Если вы сегодняшнюю норму съели и хотите еще, вы можете еще за счет более голодного будущего. Вы можете взять из будущего, понимаете? Поэтому вопрос, как так поставить потребление, чтобы, потребляя сейчас, мы не ставили под угрозу свое будущее потребление? Это очень практичный вопрос нашей жизни, понимаете? Как сделать так, чтобы мы, я извиняюсь, просто не сдохли здесь, грубо говоря, понимаете? Вот так вот, именно так он стоит мне вопрос, понимаете? Не умерли красиво, а именно сдохли. Серьезно, потому что в такой среде, которую создают, не умирают красиво. То есть именно сдыхают, понимаете, они умирают. Вот умирали люди в ведической, так сказать, цивилизации. Сейчас не умирают люди, сейчас они просто дохнут. Понимаете, как тараканы, которые травят. Вот так правильно будет.

Так, первый признак авторитетной традиции. Она должна выдержать проверку времени. То есть она должна быть основана не 5 минут назад. Потому что шел сантехник дядя Вася из 5-го этажа, ему на голову упал кирпич. В этот момент он прозрел и стал, я осознал, что является ведуном в 15-м поколении. И понеслась. В основном все сводится к отъему один знак у населения в этом случае. Все остальное, естественно, просто бутафория. Итак, первое. Традиция должна выдержать проверку временем. Почему? Дело вот в чем. Скажите мне, пожалуйста, материальное время, время, которое вот действует в нашей Вселенной, что оно делает? Оно выполняет всего-навсего одну функцию, по большому счету, в конечном счете. Что оно делает здесь? Разрушает все. Вы заметили? Оно все разрушает. С течением времени здесь все рушится. Рушится наше тело, рушатся квартиры, машины, дома. Все рушится. И также рушатся культуры. Заметили, сколько культур было до нашей цивилизации? Огромное количество, очень высокоразвитых. Что с ними произошло? Они все были уничтожены. Вы что, думаете, наша цивилизация будет вечной? Не беспокойтесь, мы позаботимся об этом. Под влиянием времени все произойдет в нужное время, но тоже наша культура тоже канет в небытие, это неизбежно. Здесь нет ничего вечного, потому что время, материальное время, оно заботится о том, что в нужное время все должно быть уничтожено. Все вот эти три стадии бытия, рождение, развитие и разрушение обязательно должны происходить. И на уровне отдельных человеческих жизней, и на уровне целых цивилизаций, и миров, и всей Вселенной. Все действует циклически. Но если духовная традиция содержит в себе духовное зерно, она не будет уничтожена. Почему? Потому что духовное зерно не находится под влиянием материального времени. И именно поэтому традиция становится вечной. Она никуда не девается. Поэтому скажите мне, пожалуйста, христианство — это духовная традиция или нет? Никаких, нет сомнений. Почему? Она 2000 лет живет. Основное писание, допустим, Новый Завет, это что такое? Ну, скажем так, пересказ слов Господа Иисуса Христа и его учениками. Так? Но духовное зерно есть в нем? Есть, конечно. Теперь дальше. Второй признак. Этот признак является необходимым, но он не является достаточным. Дело в том, что проблема заключается в том, что в священные писания можно трактовать как угодно. Как угодно. И не поддается исчислению количество мошенников, которые паразитируют в священных писаниях, пытаясь нажиться на Боге. Поэтому вторым признаком авторитетности духовной традиции является то, что она давала в прошлом и дает в настоящем святых людей. Кто такой святой человек? Святой человек — это тот человек, который шел этой традицией и дошел до Цугунья. Стал святым, осознал себя как душу.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Веда-радио. Время любить.

0: Итак, мы не можем избавиться от счастья в низшем вкусе, не получив высший вкус. Еще один вам закон. Без высшего вкуса мы не откажемся от низшего. Согласны? Поэтому смотрите. Допустим, человеку нужно бросить курить. Почему он не может бросить курить? Вы уже знаете ответ. А заменить-то чем? Человек не может избавиться от наркотиков. А заменить-то чем? Человек не может избавиться от чрезмерного секса, там, от пива, от чего хотите, да? Почему? А что делать-то? Сидеть просто тупо в точку смотреть? А теперь представьте себе полного наркошу, бомжа на Мерседесе. Есть для него разница, Мерседес или Жигули? Понимаете? То есть, высший вкус не дешевка. Нужна трансформация в сознании, согласитесь. Поэтому, когда вы какому-то человеку говорите, в вашей твоей жизни может быть вот это еще, вот это, не трудно. Поэтому, если знание, еще один закон, не ведет к трансформации сознания, то это не знание. То есть знание должно изменять ваше что? Качество жизни. Только тогда в этом есть смысл. Правильно? А иначе что? Просто информация. Вау, как интересно, каким ты был, таким остался. Зачем тогда тебе это знание? Что это за знание, которое вас что? Не меняет. А не меняет в отношении чего? Гармонии и счастья, правильно? Если я что-то узнал, но это не изменило мое счастье, не изменило мои качества, я не стал лучше, добрее. Потому что если я лучше, добрее, у меня больше возможностей общения, правильно? А счастье связано с общением, вы сейчас это поняли. Просто это так дико, когда это вот такие крайности, да, нет других живых людей, но мы все свихнемся явно. Но сколько из нас свихнулось и повесилось, и убилось, я знаю такие семьи. Женщина родила ребенка, она не справилась с чем, она не может за ним ухаживать, представляете? Она настолько эгоцентрична, что когда она родила, она впала в стресс. И еще муж попивает, потому что муж тоже обалдел, что жена, оказывается, не любит ребенка, и просто ставит ему ночью, она выбросилась из окна, вы представляете? Не смогла побороть эгоцентризмость. Не справилась. Итак, иногда мы можем знать действительность этого мира, но если мы не знаем выхода из этой действительности, что нас делает действительность? Убивает. Поэтому я и говорю, что...
1: Если мы не знаем выход,
0: да, и знаем действительность. Что такие самоубийцы? Я явно одинок. Да? Меня явно никто не любит, да? Я полностью в иллюзии. Да? Кому я нужен? Да таких, как я, рождалась миллиардами, да? Умираю, да? Вот молодое тело, у меня старое, да? Ну и что? Да этих молодых тел, как, знаете, Pink Floyd, пам-пам-парам-пам-пам, как вот деньги, штампуют эти тела, понимаете? Выходишь, и все новый, новый, да? Есть в Фейсбуке очень интересные. 3 сестры или 4, 40 лет фотографируются каждый год. Прям каждый год, там 40 фотографий даже. Кошмар какой, да? Эти 4 красавицы, через 40 лет 4 хорошие. Так это совсем иной год, понимаете? Этот материальный мир штампует, и если мы просто знаем грубую действительность, но не знаем, как в ней быть счастливым, если мы не знаем этих всех законов, или знаем только часть законов, то мы что? Мы потенциальные самоубийцы. Поэтому люди хотят быть где? В иллюзии. Зачем? Они зачем? Они запрограммированы.
2: Ведорадио исцеляет жизнь.
3: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: милость Бога, всего самое лучшее всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете меня.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Действовать как вечные, как те, кто никогда не умирает. Но вот этот страх, эта скорбь, обренности тела, оно говорит о том, что мы это еще не поняли. Допустим, мы идем и видим калеку какого-то, да? Нам сразу становится жалко. О, бедный какой! Как же он так себе повредил? Нам становится жалко. Жалко становится потому, что мы не имеем знания. Мы неправильно понимаем эти вопросы. Мы думаем, что нам жалко, потому что нам кажется, что он скоро умрет или ему плохо живется. На самом деле, в основном люди, когда видят коллег каких-нибудь или нищих, они в основном что делают? Они жалеют себя. Не думают, только бы со мной такого бы не случилось. На самом деле, если так разобраться по-честному, так все происходит. Безусловно, что бесполезно спасать одежду утопающую. Допустим, утонул человек, а одежда плавает. Бесполезно его спасать. Одежду никому не нужна. Если человек утонул, то бесполезно. Нужно его спасать, именно доставать из воды. Вода – это как материальная иллюзия. Когда человек считает, что я есть это тело, я живу один раз. Это вода. И когда человек тонет, он утонул в философии, в непонимании. Он думает, что я умер, и меня больше не будет. Поэтому надо его спасать. Надо ему давать знания. Чтобы в конце концов у него не было переживаний, что он когда-то умрет. И несмотря на то, что мы слышим много раз, слышали много раз, что душа вечная, мы все равно это не понимаем. Но один раз услышав, второй раз услышав, мы в конце концов сможем это понять. Так происходит обучение. Я тоже здесь сижу, я говорю о таких возвышенных вещах, а сам в принципе этого еще не понял. Но я стараюсь.

0: Все видят на пачках сигарет курение, убивают. Все видят. И курильщики тоже видят. Каждый раз, когда они достают новую сигарету. Это что-то дает им?
1: Нет.
0: Они продолжают курить. До какого момента они продолжают курить? Может быть, опыт какой-то у них приходит? Но я рассказываю все время этот случай классический про актера, который играл роль в «Белом солнце пустыни». Таможенник, как там его звали? Помните? Таможенник, который играл в таможне. Таможня дает добро, помните? Вылетел из головы, неважно. Ну, вот этот вот знаменитый артист, он очень много курил. И во время курения развивается такая болезнь с сосудами. И происходит, сосуды становятся хрупкими, и две стенки сосудов в какой-то момент схлопываются. Возникает такое явление, называется облитерация сосудов. Схлопываются. И все, кровь не может дальше циркулировать. И происходит тромбоз, разрывание. Когда мелкие сосуды с этим, ну там кровоизлияния какие-то возникают. Но когда это крупный сосуд, у этого артиста произошла облитерация крупного сосуда на ноге. При температуре 36,6 градусов во влажной среде что делает кровь? Загнивает. Поэтому через час гангрена пальца, через 3 часа гангрена стопы и через 5 часов, 7 часов гангрена ноги. Ему ампутировали ногу. Что сделал он первым после операции? Закурил. Он умер от второй облитерации уже сосудов. То есть мы можем сказать на этом примере, что опыт, даже болезненный, не всегда учит человека. Я знаю людей, которые попадали в больницу с инсультами и брали с собой Библию. И когда они выходили из больницы, знаете, что они оставляли в больнице? Библию. То есть они думали, вот, я попал в сложную ситуацию, мне нужно теперь молиться Богу, только Бог меня спасет. Как я только из нее вышел, ну, зачем мне этот Бог, мне не нужен? То есть опыт не учит их ничему. Но что-то, бывает какая-то атмосфера, бывает какой-то момент, когда знание приходит изнутри. И вот то, чему мы здесь учимся, это пытаться понять, как это знание приходит изнутри, не как информация. Потому что, в конце концов, информация — это невежество. Все методики — это невежество. Знание должно привести к трансформации. Поэтому, когда родители слушают все эти... Есть же множество литературы о том, как воспитывать детей. И они пытаются эти методики применять, но ничего не работает. Ничего не работает. Потому что методики — это информация. А знание приходит изнутри. Это трансформация. Если человек не изменился сам, то ничего работать не будет. И это самый главный секрет воспитания детей. Нужно научиться трансформироваться. А вот как это делать? Другой вопрос. Когда происходит трансформация? Во время обсуждения. Вот это важное. То есть, помните это известное выражение? В споре рождается истина. Но, пожалуй, не в споре, а в обсуждении. Ни один человек не является носителем абсолютной истины. Ни один человек. Это мой аргумент. Я не говорю его как аксиому. Ни один человек не является носителем абсолютной истины. Абсолютная истина рождается в обсуждении.

вкус к счастью благостного человека выше. То есть вот это вот вкус к счастью, это труднодостижимая вообще в жизни вещь. То есть человеку даже трудно понять, что такое другой вкус к счастью. Вот его тянет куда-то жить, вот он так хочет, он думает, ну значит так надо жить. И он думает, что в этом и заключается его судьба. Но судьба каждого человека заключается в том, чтобы возвыситься, стать более возвышенным, более духовным, чтобы осознать что-то более важное в жизни, возвышенное. И это судьба и жизнь каждого человека. Но есть препятствия на этом пути. И препятствием главным заключается вкус к счастью. Наше понимание, как надо правильно жить, часто бывает очень убогим. Допустим, есть люди, которые вообще считают, что надо, как только время свободное есть, надо поспать или покушать. Или, допустим, в баньку сходить, там посидеть, или в домино поиграть, еще что-то в этом роде. То есть люди зря проводят свое время, прожигают жизнь. И они считают, что вот это самое лучшее время в их жизни, когда они ее прожигают в это время, и они считают это время самым лучшим. Но это же просто самоубийство, убийство души. Потому что душа деятельна по природе, она ищет взаимоотношения, она ищет отдачи, ищет счастья, ищет гармонии и так далее. Поэтому человек должен стремиться к благости. Любой человек. Есть силы, нет сил, надо все равно стремиться. У меня сегодня на приеме была одна девушка, она мне жаловалась, что она хочет духовной практикой заниматься, но как-то вот не хватает силы, не хватает энергии, не хватает внутренней, чего-то внутреннего. И не хочется вроде, с одной стороны, хочешь пойти на духовные программы, а с другой стороны, что-то мешает. Так бывает в жизни, плохой период наступает, человек не может заставить себя что-то делать духовное. Но это не значит, что у него поменялась цель жизни, поменялась природа, поменялось понимание, но смысл жизни поменялся. Просто у него вот плохая судьба. Так и у других, у любых людей точно так же. Плохая судьба заставляет человека страдать только лишь всего, а не что-то другое. И человек должен победить эту плохую судьбу. И для этой победы разум дается особое состояние разума благостному человеку. Как только вкус к счастью стал очень возвышенным, у благостных людей появляется удивительное свойство внутреннее. Они начинают, их разум начинает работать очень динамично. То есть он меняется. То есть представление, вкус счастья начинает потихоньку меняться все больше, больше, выше, выше, выше. Мы знаем, что у невежественного человека вообще, то есть вкус к счастью очень животный. И он вообще очень статичен. Какие желания у него были, такие остались. Хоть каким ты был, таким ты и остался. Вот. Страстный человек, у него меняется вкус к счастью, но находится он все равно в сфере одних и тех же интересов. То есть он меняется в сфере, допустим, в сфере каких-то, допустим, если он богатеет, ему нравится более изысканная пища. Если он беднеет, то он довольствуется менее изысканной пищей, и она ему тоже нравится, как насколько может понравиться. Вот. Но не таким образом вкусы страстного человека могут меняться с достатком. Но это все равно те же самые вкусы. Допустим, как приводится в Шримад-Бхагаватам пример, или ты ешь мед в, допустим, золотой чашке, или ты ешь его в медной чашке. Разницы нет, вкус меда остается тем же самым. Точно так же и любая пища, то есть и бедняк готовит, варит картошку, и богач варит картошку. Просто разница в посуде, там, в добавках различных, но идея та же самая. В принципе, пища по химически мало чем отличается. Даже может сейчас у бедных людей, там, которые в деревнях, допустим, живут там на земле, у них пища еще в 100 раз лучше, чем здесь в городе у богатых людей. Это, в этом заключается парадокс. Вот, чем больше мы цивилизованнее становимся, как мы считаем цивилизованным, тем у нас меньше условий.

Теперь о том, что касается астрологии, совместимости. Друзья мои, существуют те, кто изучает этот предмет или будет изучать. Не советую углубляться, это специфическая наука для людей, которые имеют крепкие нервы. Не думайте, что это развлечение. Знать будущее. Вы сейчас будущего не знаете, что ли? Вы не знаете, чем заканчивается жизнь каждого человека? Так интересно, астрология, я говорю. И что там выходит? Будущее можно знать, я говорю. Я и без астрологии вам могу сказать. Ни разу прогноз не сорвался. Да. И чего в этом такого радостного, не вижу абсолютно. Ну вот, может быть, на перебежках что-то интересное еще там произойдет.